0: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
2: Всем самого доброго утра. Вторник, 21 июля. Не буду считать, сколько осталось до конца лета. Даже не буду считать, сколько осталось до конца июля. Неправильно это. Будем каждый день жить, каждый день любить, каждый день переживать за то. Вот, допустим, переживать за то. За что? За то, чтобы Шериф выиграл у нас в четверг у Макаби из Тель-Авив. Вот это хорошее переживание. Такое по-настоящему летнее. Совсем скоро мы с вами поговорим о том, что нам приготовили звезды. Ну, а пока слушаем замечательную музыку.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте

0: IDC.MD. IDC. Всегда на связи.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
4: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры, центральный автосервис, бокс номер 17, телефон 37-844-99. Также обслуживаем автомобили с фреоном 1-2-3-4.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
0: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. Час дня в столице. В эфире новости. Крест водрузили сегодня на купол храма в военном институте. Участие в церемонии принял президент. Молебен и освящение провел архиепископ Тираспольский и Дубосарский Савва. Ранее в каждом полку Российской империи был свой храм. Все полковые праздники праздновались именно в день храма. Это была хорошая традиция, сказал Вадим Красносельский. Православный крест водрузят и на колокольню. Работы на объекте продолжаются. Первую службу проведут уже в ноябре, в престольный праздник Архангела Михаила, имя которого носит храм. К другим темам. 34 года назад в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. 21 июля президенты России и Молдовы Борис Ельцин и Мирча Снегур в присутствии Игоря Смирнова подписали документ, который остановил войну на Днестре. 29 июля в Приднестровье прибыли миротворцы.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Ох, Weekend и Daft Punk. В общем, в какой-то момент решили, что пора сделать коллаборацию, и сделали что-то невероятное. Получилось точнее, I Feel It Coming называется композиция. Ну, я думаю, что многим она по душе. А вот что будет дальше, зависит только от вас. Поэтому переходим к вашим приветам.
2: Невероятные композиции и невероятный привет прилетают нам, пишут нам. Привет, мое светлое любимое радио. Хочу передать привет моей любимой мамочке Галине. Жди в гости, совсем скоро будем. А также всем приднестровцам хорошего дня и настроения. Поставьте, пожалуйста, Айову «Улыбайся».
1: А давайте послушаем «Поулыбаемся» вместе с Айовой. Ну и, конечно же, настроимся на более позитивный лад.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк – это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 5 часов вечера. Вы слушаете новости. Правительство распределило средства фонда соцподдержки вместе. Свыше 43 миллионов рублей пойдут на социально защищенные статьи бюджета. Это выплата пенсий, компенсации и детские пособия. Выделены деньги на закупку медикаментов, расходных материалов для больниц, поликлиник и станций скорой помощи. На средства фонда вместе продолжат закупать продукты для детских домов, школ-интернатов и домов престарелых. Также выделены лимиты на выплаты детям-сиротам. Организации, предприниматели и граждане перечислили в фонд 146 миллионов 717 тысяч рублей. 100 миллионов из них направила компания «Шериф». Сбор средств продолжается. Ровно 34 года назад в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Стороны развели свои подразделения и технику. В конфликте была поставлена точка. Россия выступила гарантом мира и стабильности на берегах Днестра. Была образована зона безопасности под контролем миротворцев. Все 34 года они успешно выполняют задачу. Однако официальный Кишинев регулярно

регулярно заявляет о необходимости ее смены на некую гражданскую. Продолжаем выпуск. С 1 августа в цену бензина и дизеля в Молдове включат дополнительный сбор в 48 баней за литр. Решение утвердило Нацагентство по регулированию в энергетике. Деньги пойдут на создание стратегического запаса топлива на случай перебоев с поставками. Эксперты назвали новый

0: Слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусный мир».
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242.
4: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
5: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

17:47 в столице, друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Вечереет понемногу, да, конечно, солнышко у нас уйдет в закат около 9 часов вечера, и тогда, вполне возможно, можно и небо посмотреть, на котором звезды и появятся. Ну и загадать, например, желание, если какая-нибудь звезда будет падать в случае, допустим, метеорного потока, который, кстати, обещают. Но вот не прямо сейчас, а в конце этого месяца. Ну, а мы слушаем хорошую музыку здесь на радио Интрафэм. Прямо сейчас Тритикум, далее появится Артур Пирожков, Джаями. Ровно в 6 новости о том, что происходит в республике и мире. Не переключайтесь.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

лекарство кипящей крови. Я дарил тебе царство, ты дарила мне.

Вечерний эфир радио Интерфм продолжается. Завтра у нас на календаре 22 июля. Завтра, кстати, нам обещают плюс 25 градусов днем, но будет пасмурно. Но на самом деле больше всего интересует, какая погода будет в четверг 23 числа во время игры «Шериф Макаби». Так вот, вечером будет тоже около 25 градусов. На самом деле это очень комфортная погода для июля, потому что совершенно не жарко и можно с большим удовольствием провести вечер на футбольном матче. На севере республики завтра обещают нам плюс 24 градуса, на четверг обещают плюс 25. Такая вот погода пока что, да, июль нас, можно сказать, щадит и не прожаривает достаточно сильно. Если открыть на ближайшие несколько дней, температура выше плюс 30 градусов повышаться не будет. You have reached the hot girl hotline.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы интерафэм слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.